Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Урару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели и до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Мы начинаем приветствовать сегодняшний день. Меня зовут Романа, и я желаю вам прекрасного пробуждения, чтобы этот день принес массу положительных эмоций. Погода дождливая, одевайтесь потеплее и берегите свое здоровье. Надеюсь, что совсем скоро погода подарит нам по-настоящему летние деньки и возможность надеть яркую одежду и радовать друг друга. Ну а я готова радовать вас этим утром. Сегодня уже 2 июля, четверг. Буквально через несколько минут мы узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. А пока просто пожелаю доброго утра и прекрасного дня.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 2 июля. Овны, будет много работы за компьютером. Хотя бы дома минимизируйте экранное время. Проведите вечер с близкими. Тельцы, позвольте себе спокойный рабочий день. Не гоните с места в карьер. Выбирайте задачи средней сложности и избегайте многозадачности. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Близнецы, снижайте планку ожиданий к себе. Позвольте себе быть неидеальным, работайте и отдыхайте без чувства вины. Раки, день внутреннего равновесия. Это время замедлиться и прислушаться к себе. Львы, день новой информации. Сегодня вы получите много противоречивых сведений. Потребуется время, чтобы во всем разобраться. Девы, будет много сумбура из-за навалившихся задач. Постарайтесь не спешить и найти время для занятий, которые вас успокаивают. Чтение, рукоделие, прогулка в парке. Весы. Многое сегодня будет зависеть от удачи. Но это не значит, что не нужно стараться. Она любит настойчивых и целеустремленных. Скорпионы. День высокой производительности. Сегодня все будет получаться не только быстро, но и качественно. Стрельцы. Хорошее настроение будет сопутствовать вам весь день. Позитивный взгляд на вещи поможет легче решать рабочие вопросы. Козероги. Нестандартные решения пока не в приоритете. Доверьтесь проверенным методам, они сработают надежнее. Водолеи. Уточняющие вопросы – признак вовлеченности и желания разобраться. Не нужно стесняться их задавать. Рыбы. Внутри вас копится энергия. Дайте ей созреть, не расплескивайте все сразу. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 2 июля. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Меня зовут Роман, и мы продолжаем приветствовать новый день в отличном настроении. Несмотря на погоду, немного вроде дождь успокоился в центре города, чего и желаю всем остальным районам. Да, действительно, это лето получается дождливым, поэтому хочу вам рассказать о некоторых местах на планете, где жители добираются на работу вплавь и какие приспособления им в этом помогают. Надеюсь, на практике не пригодится, но будет интересно узнать. Буквально через несколько минут на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, меня зовут Романа. Как всегда, стараюсь зарядить вас отличным настроением. Даже в эту пасмурную дождливую погоду она нам никогда не помеха. В плане дождей, кстати, июнь в Свердловской области выдался аномальным. Побит 40-летний рекорд по количеству осадков. Думаю, все ощутили эффект от мощнейших ливней. Город буквально чуть не затопило. Такими темпами придется брать пример жителей швейцарских городов Базеля и Берна. Они просто добираются домой после работы вплавь по реке. В этом им помогает водонепроницаемый мешок. Работники складывают в него все свои вещи, а дальше просто ложатся на спину и плывут по течению, пока не окажутся на своей, так сказать, остановке. Выжил, переоделся в сухое и оказался дома. С появлением таких удобных мешков сложилась целая традиция. Река стала транспортной. И до дому добрался, и спортом позанимался, или просто принял расслабляющие ванны. Надеюсь, у нас до такого не дойдет, но водонепроницаемым пакетом обзавестись можно. Штука-то хорошая. Все
1: включено, Радио Лето. Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ekaterinburg. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес, город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. С 1 сентября россияне смогут получать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минфин. Это одна из мер господдержки для развития в стране культуры долгосрочных накоплений, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Также с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. Теперь они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч, пишет РИА Новости. Системного роста цен на поездки в такси в Свердловской области не фиксируется. Идут переговоры с АЗС об увеличении лимита топлива для водителей. Об этом заявили порталу Е1 в компании Яндекс.Такси. Там понимают, что из-за проблем с автотопливом горожане опасаются роста цен на поездки в такси и нехватку машин. В ряде городов, где действует ограничение на отпуск топлива, таксисты проводят на заправках много времени, что усложняет их работу, сокращает время на линии. Поэтому принимаются меры, отметили в сервисе. Там пообещали вскоре завершить доработку и дать водителям такси актуальную информацию о наличии топлива на конкретных автозаправках. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и троллейбусов в рамках оптимизации маршрутов. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, пойдет до Шарташа. 20-й маршрут сообщением парк Маяковского-Шарташ отменят. Трамвай номер 16, Волгоградская Урфу, направят на конечную Академика Парина. На этот маршрут направят 7 новых кастеров. Сократят интервал движения до 11-14 минут. Трамвайный маршрут номер 23, 40-летие ВЛКСМ машиностроителей, будет сокращен до виза. Автобус номер 83 сообщением светлых монтажников перенаправят на конечную Уралтехгаз, пишет Е1. Большая сцена театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября и примерно год спектакли будут давать в ДКЖ и Дворце народного творчества. Переезд труппы намечен на сегодня, 2 июля. Это будет шоу. В 11:30 на новые площадки отправятся «Капитан Грей» из «Алых парусов», «Екатерина Великая», «Император Николай I» из «Декабристов», а также «Буратино» с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Сопровождать их будут собака Муха, черный кот и голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе мускомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом театра. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 станут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды. Также ранее он сообщил о том, что в моду возвращаются футболки с номерами. Также рассказал, что трендовые украшения наклейки заменят дорогие ювелирные украшения. Еще ранее ведущий модного приговора призвал носить плащи или тренчи в клетку, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето», 98.9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать четверг, 2 июля. Желаю всем, чтобы независимо от погоды ваше настроение было солнечным и ярким. Для этого у нас есть самые жаркие, любимые наши хиты на радио «Лето». А также подарки, которые мы разыграем ближе к концу часа в игре «Не шведский стол». Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут, как всегда, узнаем, что этот день с точки зрения праздников принесет нам сегодня. Что отмечают в мире интересного и необычного. Оставайтесь на радио «Лето», и пусть ваше утро всегда будет позитивным. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Открывает череду сегодняшних праздников День сюрпризов. Отличная возможность порадовать близких и друзей. Неожиданный подарок, спонтанный визит или просто доброе слово. Сюрпризы делать не так уж сложно. Главное правило, чтобы сюрприз был приятным. Загадочный повод на сегодня – Всемирный день НЛО. Праздник для тех, кто увлечен загадками космоса и верит, что мы во Вселенной не одни. Дата выбрана не случайно. 2 июля 1947 года произошел легендарный Розуэльский инцидент. В американском штате Нью-Мексико было зафиксировано крушение неопознанного летающего объекта. Поначалу военные заявили о летающем диске, но потом передумали и сослались на метеозонд. Это породило массу легенд и теорий. В общем, уфологам есть чем заняться и что расследовать. В профессиональном плане сегодня поздравляем не только уфологов, но и спортивных журналистов. 2 июля основана Международная ассоциация спортивной прессы. Произошло это более 100 лет назад на Олимпийских играх 1924 года в Париже. В общем, спорт, то есть голы, соревнования и рекорды, невозможен без тех, кто превращает все это в увлекательные репортажи и яркие истории. Поздравляем! Еще один профессиональный праздник – День пасечника. В народном календаре 2 июля было посвящено покровителю пчел – Зосиме. Ласково его называли пчельником. Считалось, что именно с этого дня пчелы начинают активно заносить мед в ульи и заливать соты. Ну а тему природы и животных продолжит Всемирный день собаки. Поздравляем всех заводчиков и владельцев милых песиков. Обязательно порадуйте своих питомцев чем-нибудь вкусненьким. Да и про себя не забудьте, например, отметьте день малинового чизкейка. Отличный повод заглянуть в любимую кофейню. Ну а Катя Савельева попочует нас лингвистическими находками уже через несколько минут. Будет ее познавательная рубрика «Слово дня». Не пропустите. Ну и, конечно, впереди много нашей любимой музыки.
1: Включено шоу. Радио Лето. Реклама.

0: inženerpro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «грук». Что бы это могло быть? Это старое шотландское слово, которое обозначает человека или иногда другое живое существо, которое молча смотрит, как вы едите, в надежде, что ему или ей перепадет хотя бы кусочек. Не просит, не говорит, просто смотрит, но так выразительно. Ну, естественно, домашние питомцы – это чемпионы по груку. Но, если честно, люди такие тоже есть. Коллега, который сказал: «Нет-нет, я не голодный», а потом внимательно следит за вашей пиццей. Или друг, который вдруг решил сесть на диету, видит, как вы уминаете кусочек торта или еще одну зефиринку. Короче, все мы хотя бы раз были этим самым груком. Мне вообще нравятся такие слова. Они напоминают нам о том, что какие-то привычные ситуации настолько универсальны, что для них даже придумали отдельное название. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: пришло время, когда мы дарим подарки. Игра «Не шведский стол» прямо сейчас. Это значит, что у вас есть возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы это сделать, вам необходимо прямо сейчас дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и ответить правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте на вопрос и получайте подарок от «Радио Лето». Еще раз номер телефона 23 90 98 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» на радио «Лето» начинается прямо сейчас, и у нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Елена, в игру «Не шведский стол» вы дозвонились, я вас с этим поздравляю. Будем пробовать выиграть сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. Как у вас настроение, расскажите?
1: Настроение прекрасное, еду на работу.
0: Вот едете на работу, а я бы хотела немного вас переключить в такое романтическое русло, потому что вопрос немного будет с этим связан косвенно. Вообще хватает вам романтики в жизни?
1: Ну, думаю, никогда ее не бывает много.
0: Елена прям так задумалась даже над этим.

0: вопросов действительно много, ее не бывает. А какое вот самое романтичное время суток? То есть встречать рассвет или наоборот вечер, провожать закат или ночь? Что для вас романтичней?
1: Провожать закат. Это самое романтичное время.
0: Вечер больше любите, правильно?
1: Да, да.
0: Я думаю, что это может помочь вам правильно ответить на вопрос. Готовы?
1: Готова.
0: Вопрос сегодня будет связан с Луной. Первое летнее полнолуние имеет в народе очень красивое и при этом гастрономичное название. Вот именно летнее, в начале лета, первое полнолуние. Как же оно может называться? Клубничная луна, морковная луна или свекольная луна?
1: Интересно.
0: Не просто так мы с вами говорили о романтике. Еще небольшую тоже подсказку. Название связано с тем, что это начало сезона сбора вот этого продукта. Клубничная луна, морковная или свекольная?
1: Наверное, клубничная все-таки.
0: Совершенно верно. Действительно, на днях можно было, кстати, наблюдать именно это явление. Луна выглядит круглой несколько дней, и при определенных атмосферных условиях она становится розоватой. Как раз в начале сбора сезона клубники. Елена, я вас поздравляю. Пусть сегодня клубникой вас порадует любимый человек, если он есть. А если нет, то пора идти за клубникой и знакомиться. Ну что, поздравляю вас с победой. Можете передать приветы.
1: Спасибо. Огромный привет всему Екатеринбургу, моим любимым родственникам, мужу, дочкам и всем-всем-всем. Хорошего настроения, солнечного дня. Надеюсь, он все-таки будет сегодня солнечным. Всем добра.
0: Мы тоже на это надеемся. На самом деле, чем солнечнее наше настроение, тем более солнечной погода становится. Так что прекращаем грустить и начинаем радоваться лету. Елену мы еще раз поздравляем с победой. Ну а игра «Не шведский стол» продолжится завтра в это же время. У вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето».
2: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
3: Если хочешь танцевать,

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей в регионе, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Решение было принято исключительно в целях соблюдения санитарных норм, сообщили в мэрии города, пишет Интерфакс. Напомню, в понедельник в регионе прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Из-за подтоплений в Первоуральске еще в 4 муниципалитетах введен режим ЧС из-за затоплений. Также в Екатеринбурге, Горно-Уральском округе, в Кушве и в Нижних Сергах. В Каменске-Уральском в ДТП с участием пьяного водителя погибли 4 человека. Авария случилась на улице Лермонтова. Как сообщили в облгаи, водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущества в движении встречной ВАЗовской десятке. Водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте. Результат освидетельствования водителя «Инфинити» показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 миллиграммов на литр. Личности погибших устанавливает полиция, пишет Ядин. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета.ру. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщил телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. За происходящим следил полицейский вертолет. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания, свисать с них или прыгать, пишет «Москва-24». Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

волнами надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Всем доброе утро. Мы приветствуем этот новый день в хорошем настроении, независимо ни от погоды, ни от дня недели, хотя день недели тоже уже может поднимать настроение. А сегодня четверг. Скоро выходные, это не может не радовать. Ну, а я всегда призываю вас, чтобы независимо ни от местоположения звезд, ни от показателей градусника, не зависело качество и яркость нашей жизни. Кстати, о звездах. Буквально через несколько минут прозвучит гороскоп на радио «Лето». Ну и, как всегда, в этом часе много нашей любимой музыки.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Ну а прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 2 июля. Овны, будет много работы за компьютером. Хотя бы дома минимизируйте экранное время. Проведите вечер с близкими. Тельцы, позвольте себе спокойный рабочий день. Не гоните с места в карьер. Выбирайте задачи средней сложности и избегайте многозадачности. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Близнецы, снижайте планку ожиданий к себе. Позвольте себе быть неидеальным, работайте и отдыхайте без чувства вины. Раки, день внутреннего равновесия. Это время замедлиться и прислушаться к себе. Львы, день новой информации. Сегодня вы получите много противоречивых сведений. Потребуется время, чтобы во всем разобраться. Девы, будет много сумбура из-за навалившихся задач. Постарайтесь не спешить и найти время для занятий, которые вас успокаивают. Чтение, рукоделие, прогулка в парке. Весы. Многое сегодня будет зависеть от удачи. Но это не значит, что не нужно стараться. Она любит настойчивых и целеустремленных. Скорпионы. День высокой производительности. Сегодня все будет получаться не только быстро, но и качественно. Стрельцы. Хорошее настроение будет сопутствовать вам весь день. Позитивный взгляд на вещи поможет легче решать рабочие вопросы. Козероги. Нестандартные решения пока не в приоритете. Доверьтесь проверенным методам, они сработают надежнее. Водолеи. Уточняющие вопросы – признак вовлеченности и желания разобраться. Не нужно стесняться их задавать. Рыбы. Внутри вас копится энергия. Дайте ей созреть, не расплескивайте все сразу. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 2 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Фут больше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах и проведении, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте uralfutbolfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня про женьшень, один из самых известных природных адаптогенов. То есть он помогает организму легче переносить стресс, большие нагрузки и период восстановления. Главные активные вещества женьшеня – это гензинозиды. Именно их сегодня больше всего изучают. Что действительно умеет женьшень? Ну, во-первых, мягко уменьшать ощущение хронической усталости и поддерживать нашу с вами работоспособность. Во-вторых, есть данные, что он помогает памяти, концентрации внимания и скорости мышления. Еще его изучают за влияние на иммунитет, уровень сахара в крови и холестерина. Интересно, что женьшень давно вышел за пределы аптек. Его экстракт часто добавляют в косметику и считается, что он помогает коже дольше оставаться упругой и защищает клетки от окислительного стресса. Ну а в Азии его до сих пор используют как обычный продукт. Заваривают чай, добавляют в супы и даже томят с курицей. Если вы решите попробовать, лучше выбирать не сладкие энергетические напитки с надписью «женьшень», а стандартизированный экстракт или капсулы. Обычно их принимают курсом 3-6 недель, утром или днем. И важный момент беременным, кормящим людям, с диабетом, детям или если у вас высокое давление, нарушение сердечного ритма, а еще принимаете препараты для разжижения крови, женьшень без консультации врача не рекомендуют. Все-таки это не просто корень, а растение с активными веществами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:42 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Продолжаем наше бодрое и радостное утро. Сегодня, как говорила, отмечается День уфолога и День НЛО. Не могу пройти мимо такой интересной темы. Оказывается, на случай контакта с инопланетянами разработаны специальные правила, и ученые недавно их скорректировали. Теперь при встрече с представителями других планет запрещено им отвечать, если ваш ответ не согласован с ООН. Получается, раньше можно было. С одной стороны, странно было бы встречать инопланетян молча, а с другой, от вашего ответа может зависеть судьба человечества. Один неловкий жест или слово, и все. Также нельзя публиковать новости о контакте, если информацию официально не подтвердили и не была проведена независимая проверка. Но тут все понятно, это для борьбы с фейками, спекуляций хватает. В общем, если сегодня случайно встретите инопланетянина, теперь вы знаете чуть больше правил, что с ними делать.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов. 1 июля губернатор Денис Паслер приехал в город и лично проверил ход восстановления. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать свои дома самостоятельно, региональные власти помогают со стройматериалами, рассказали в областном департаменте информполитики. Спецмашины вывозят мусор из города, делают по 200 рейсов ежедневно, пишет «Комсомольская правда». Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока завершены работы на 52 объектах из 76. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбито 25 беспилотников. К счастью, без разрушений и без пострадавших. Над Ленинградской областью сбиты 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ВВС страны. Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» Армандо Мемо заявил о том, что власти Финляндии, очевидно, сошли с ума, разрешив пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России. Российское правительство с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, а также Эстонией и Латвией, пишет «Москва-24». Квартиры в Сочи этим летом резко подешевели. Реальные цены вторички снизились на 12-15%. Об этом рассказал газете «Ру» директор федеральной компании «Этажи в Сочи» Павел Быков. Средняя стоимость квадратного метра за год продемонстрировала слабый рост – 1-2%, но фактически объекты продаются дешевле, чем прошлым летом. Основная причина – в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, не потянули платежи. Срочно продавали и продают квартиры с дисконтом, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля и до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21. Водоканал просит граждан с пониманием относиться к временным неудобствам, пишет Ядин. В Екатеринбург идет жара, а дожди наконец прекратятся, пишет Ядин, ссылаясь на прогнозы погодных метеоресурсов. В конце недели в регионе ожидаются 30-градусные отметки. Но сегодня еще сохранится влияние циклона с севера Казахстана, будут эти дожди. Завтра, 3 июля, осадки вероятны в основном в восточной половине области. С 4 по 6 июля будет преобладать погода без осадков, но возможны короткие локальные дожди, отметили в Уралгидромете. В понедельник, 6 июля, температура по области может составить до плюс 30 градусов. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и я приветствую вас в это замечательное утро. Сегодня уже 2 июля, четверг. Движемся в сторону выходных и надеемся на то, что они будут солнечными и сухими. Хочется уже по-настоящему летней погоды, но если вы вдруг немного замерзли, согревайтесь на радио «Лето». У нас всегда тепло и самые жаркие хиты. Они ждут вас на 98.9 FM и на сайте radioletofm.ru. Также напомню, что вы всегда можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, она называется «Радио Лето», там много интересного.
1: «Радио Лето». Реклама.

0: inzhinierpro.ru.
1: ООО «Иншпро», город Березовский, УГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем приветствовать четверг. Уже набрал ход чемпионат мира по футболу 2026 года. Знаю, что многие мужчины, поклонники, фанаты слушают нас сейчас, например, за рулем. Да и девчонки нередко бывают фанатами футбола или просто иногда хотят вечером поддержать с мужем диалог. Вот для таких, как вы, через несколько минут в рубрике «Три в одном» коротко расскажу об интересных фактах данного чемпионата.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня введу вас в курс дела, как проходит чемпионат мира по футболу 2026. Данный чемпионат стал крупнейшим чемпионатом мира в истории. Главное новшество турнира – количество участников. Впервые на чемпионате выступят 48 сборных вместо привычных 32. Также это будет первый чемпионат мира, который примут сразу три страны. Самым возрастным игроком Мундиаля стал шотландский вратарь Крейг Гордон. Ему 43 года. А самым молодым участником турнира – мексиканский вундеркинд Хильхерто Мора. Атакующий полузащитник родился осенью 2008 года, сейчас ему 17 лет. Самая дорогая сборная на чемпионате мира – это сборная Франции. В ее составе больше всех стоит нападающий Реала Килиан Мбаппе – 180 миллионов долларов. И немного о рекордах, уже установленных в рамках этого чемпионата. Перечислять достижения Лионеля Месси можно долго, но, пожалуй, наиболее важное из них и актуальное – это статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. На данный момент на счету аргентинца 19 голов. Есть еще один рекордсмен, конечно, это Криштиану Роналду. Он стал первым в истории футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. Дебютировал он на чемпионате мира 2006 года, 20 лет назад. И с тех пор ни один чемпионат мира не обошелся

0: из атакованных ворот. Еще нападающий сборной Португалии обновил собственный мировой рекорд по числу забитых мячей. Произошло это в матче с Узбекистаном, и теперь официальное количество забитых голов Роналду составляет 975 голов. Пожелаем крепкого здоровья всем рекордсменам, футболистам, спортсменам и болельщикам. Сегодня мы узнали об этом чемпионате немного больше интересных фактов. Ну а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Утро на радио «Лето», как всегда, пролетело ярко, быстро и в хорошем, позитивном настроении. Я благодарю за то, что провели это время вместе со мной. Меня зовут Романа. Далее компанию вам сегодня составит Катя Савельева. Ну а я прощаюсь до завтра и желаю, чтобы ваш день был наполнен только замечательными, приятными и яркими событиями.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Силы ПВО за ночь перехватили 327 украинских беспилотников над 19 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны удалось сбить, в частности, над Астраханской областью, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, а также над Ленинградской, Нижегородской и Новгородской. Дроны перехвачены также над Москвой, Крымом и Кубанью. В Белгородской области загорелся дом в одном из сел. Погиб мужчина, его жена получила травмы, пишет газета.ру. Рекордный спрос на ГБО, газобаллоны и оборудование зафиксирован в сервисных центрах России. Спрос на установку ГБО за последние два месяца вырос на треть. Рост составил 35% по сравнению с мартом-апрелем, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке газобаллонного оборудования испытывают наплыв клиентов, заявил источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки 55 тысяч рублей плюс оформление документов еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка, который насчитывает 68 миллионов машин. В Свердловской области расширяется территория, охваченная паводками из-за дождей. За последние сутки в список пострадавших городов добавился Староуткинск. В воде там оказались 50 жилых домов, 62 приусадебных участка, сообщили в МЧС области. Всего в регионе уже пострадали от наводнения 336 жилых домов, 62 дачных дома, более 3000 приусадебных участков, 7 низководных мостов. Сегодня МЧС области прогнозирует затопление еще 100 жилых домов и сотни приусадебных участков в Староуткинске. Отдельные участки могут оказаться в зоне половодья, также в Камышловском районе, Махневском округе, Сухом Лагу, Артемовском и Верхотурье, пишет «Новый день». Свердловский областной медколледж в этом году выпустил рекордное количество специалистов – более 4700 по 13 направлениям. Дипломы торжественно вручали накануне в парке Маяковского. Самой востребованной специальностью остается сестринское дело. Дипломы медсестер получили более 3100 человек. Особенность этого выпуска – пилотный проект «Одна профессия, два диплома», в рамках которого каждый третий выпускник получил на последнем курсе вторую специальность. Наиболее популярными дополнительными направлениями стали анестезиология и реаниматология, скорая и неотложная медпомощь, передают «Вести». Труппа театра «Мускомедия» сегодня переезжает из своего здания в Екатеринбурге. Большая сцена закрылась на ремонт. С сентября и примерно год спектакли будут давать в ДКЖ и Дворце народного творчества. Переезд от здания «Мускомедия» на новой площадке сегодня будет театрализованным. В 11:30 отправится в путь капитан Грей из «Алых парусов», Екатерина Великая, император Николай I из «Декабристов», Буратино с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Их будут сопровождать собака-муха, черный кот и голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе «Мускомедия» пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас пятница, 3 июля, и в Екатеринбурге будет облачно, друзья, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

если Митя Фомин прощается с вами до завтра, я, Катя Савельева, только приветствую вас на радио «Лето». И да, иногда достаточно одной единственной песни, чтобы поймать то самое летнее классное настроение. И у нас таких хитов, ярких, любимых, полным-полно и только для вас. Совсем скоро у нас еще и рубрика «Слово дня». Мы узнаем, какое старинное слово идеально описывает человека, который молча смотрит, как вы едите, и очень надеется, что вы предложите попробовать. Что-то мне подсказывает, что это слово вы раньше не слышали. Ну а Мари Краймбрери точно была уже в нашем эфире. Давай не ждать. Давайте повторим и послушаем вместе. Братья Гримм и Слава тоже будут, тоже скоро.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «грук». Что бы это могло быть? Это старое шотландское слово, которое обозначает человека или иногда другое живое существо, которое молча смотрит, как вы едите, в надежде, что ему или ей перепадет хотя бы кусочек. Не просит, не говорит, просто смотрит, но так выразительно. Ну, естественно, домашние питомцы – это чемпионы по груку. Но, если честно, люди такие тоже есть. Коллега, который сказал: «Нет-нет, я не голодный», а потом внимательно следит за вашей пиццей. Или друг, который вдруг решил сесть на диету, видит, как вы уминаете кусочек торта или еще одну зефиринку. Короче, все мы хотя бы раз были этим самым груком. Мне вообще нравятся такие слова. Они напоминают нам о том, что какие-то привычные ситуации настолько универсальны, что для них даже придумали отдельное название. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Раскачала группа «Бурито», несмотря на дождливую погоду, Екатеринбург в день молодежи. И только что снова мегахит в эфире «Радио Лето». Выбирать чудо мы будем вместе с Нюшей. Дальше Ольга Серябкина, Валерия и группа «Градусы» торопятся составить нам с вами компанию, не будем им мешать. Слушайте яркие, любимые наши хиты везде, где есть интернет, и на нашем сайте «Радио Лето FM».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжили падение. Биржевая стоимость Brent опускалась до отметки $70.10 за баррель, но потом поднялась до уровня 70-76. Таковы данные Investing. Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. До войны на Ближнем Востоке по нему проходила пятая часть глобальных поставок сырья. На фоне прогресса в мирных переговорах США и Ирана участники рынка ожидают притока на глобальный энергорынок дополнительных партий сырья из стран Персидского залива, пишет «Москва-24». Из трех лагерей под Нижним Тагилом экстренно эвакуировали детей из-за паводка. Отдыху помешал разлив рек Тагил и Баранча из-за проливных дождей, сообщает местное издание «Все новости». Рядом с лагерем «Уральский огонек» затоплена дорога, но пока можно подъехать, и руководство попросило родителей срочно забрать детей. В лагерях «Баранчинские огоньки» и «Звонкие голоса» затопило водозаборную скважину. Смену завершили раньше срока. Напомню, в Первоуральске закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей из-за ограничения в подаче холодной воды. Затопило насосную станцию. Работы в Первоуральске идут круглосуточно. За неделю на Среднем Урале заметно подорожал картофель. Как сообщает Свердловскстат, сегодня килограмм стоит в среднем примерно 62 рубля, почти на 6,5% больше, чем неделю назад. Садоводы объясняют причиной подорожания картофеля то, что запасы старого урожая закончились, нового еще нет. Другие овощи подорожали в меньшей степени. Так, капуста стоит в среднем 58 рублей за килограмм, морковь 72, лук 61 рубль, пишет «Новый день». Некоторые продукты немного подешевели. Свежие огурцы сейчас стоят примерно 147,5 рублей за килограмм, бананы 147 рублей. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщает телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания, свисать с них и прыгать, отмечает Москва-24. Между тем, пара выложила в сети видео, на котором говорит о своей любви и благодарит СМИ США за то, что они рассказали про их акцию. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

привет всем, кто слушает Радио Лет. Я очень надеюсь, что этот день уже успел подарить вам, ну, хотя бы один приятный момент. Если нет, будем это дело налаживать или исправлять, как кому больше нравится.

И знаете, друзья, иногда самые интересные открытия лежат не в новых технологиях, а в том, что человечество уже тысячу лет знает. Через пару минут мы разберемся, действительно ли женьшень помогает нам стать бодрее, лучше соображать и переносить стресс. Что из этого правда, что красивая легенда, через 10 минут вы узнаете только на радио. Лето Вика Дайнеко, Дима Колдун и Наталья Подольская ждут вас накануне.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня про женьшень, один из самых известных природных адаптогенов. То есть он помогает организму легче переносить стресс, большие нагрузки и период восстановления. Главные активные вещества женьшеня – это гензиназиды. Именно их сегодня больше всего изучают. Что действительно умеет женьшень? Ну, во-первых, мягко уменьшать ощущение хронической усталости и поддерживать нашу с вами работоспособность. Во-вторых, есть данные, что он помогает памяти, концентрации внимания и скорости мышления. Еще его изучают за влияние на иммунитет, уровень сахара в крови и холестерина. Интересно, что женьшень давно вышел за пределы аптек. Его экстракт часто добавляют в косметику и считается, что он помогает коже дольше оставаться упругой и защищает клетки от окислительного стресса. Ну а в Азии его до сих пор используют как обычный продукт. Заваривают чай, добавляют в супы и даже томят с курицей. Если вы решите попробовать, лучше выбирать не сладкие энергетические напитки с надписью «женьшень», а стандартизированный экстракт или капсулы. Обычно их принимают курсом 3-6 недель, утром или днем. И важный момент беременным, кормящим людям, с диабетом, детям или если у вас высокое давление, нарушение сердечного ритма, а еще вы принимаете препараты для разжижения крови, женьшень без консультации врача не рекомендую. Все-таки это не просто корень, а растение с активными веществами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это был Доминик Джокер на радио «Лето», который знает, как превратить обычную историю в какую-то красивую, очень романтичную и лирическую. Немного поностальгировали только что вместе с вами. Ну и кажется, стало еще теплее. Или это все-таки за окном теплее становится. Но если у вас как раз начинается обед, я желаю вам приятного аппетита. И пусть сегодня будет вкусно не только еда. За музыку, напомню, отвечаем мы. Самые сочные, яркие, любимые наши хиты будем слушать дальше без перерывов на рекламу и разговоры. С нами Лолита, Дима Маликов, а еще Анна, Асти и Иракли. Оставайтесь с нами и приятного четверга!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Водители Екатеринбурга сегодня застряли в пробках на Сибирском тракте из-за новых ограничений на пересечении с переулком Базовым. Там строится заключительный нижний мост мегаразвязки. Проезжую часть в среду заузили. Автомобилисты пишут, что изменена схема движения под новыми эстакадами на старом Сибирском тракте. Поток в сторону города пущен по встречной полосе. Изменилась схема проезда в переулке Базовом. Со стороны Базового в сторону Комсомольской на светофоре знаки движения по полосам. Правая поворот направо, левая полоса налево. Обратно поворот Сибирского тракта в сторону Базового по дополнительной временной полосе под мостами. Такие ограничения будут до августа, сообщали ранее в мэрии, пишет Ядин. В Кушве пострадавшие от урагана уже отремонтированы 47 домов, сообщает сегодня Департамент информполитики области. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 домов готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать сами, региональные власти помогают со стройматериалами, пояснили в областном департаменте. Спецмашины вывозят мусор из Кушвы, делают по 200 рейсов ежедневно. Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение, пока работы завершены на 52 объектах из 76, отмечает «Комсомольская правда». Губернатор Денис Паслер подписал указ о присуждении премии победителям и призерам двух чемпионатов. Денежное поощрение получат 46 молодых специалистов из Свердловской области и 28 их наставников, принявших участие в финале чемпионата «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий 2025 года. Чемпионатное движение способствует укреплению кадрового потенциала Свердловской области, отметил Денис Паслер. Также призеры могут получить возможность пройти стажировку или предложение о трудоустройстве. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский аэропорт Внуково, сообщается на онлайн-табло авиагавани. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас пятница, 3 июля, и в Екатеринбурге будет облачно, друзья, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

И на всякий случай о том, какие сюрпризы нам с вами приготовил космос. Сегодня вечером ученые прогнозируют одну из самых сильных магнитных бурь прям с марта. Это мощная вспышка на Солнце, всему причина. И если вы относите себя к метеочувствительным людям, лучше не планировать какие-то подвиги на поздний вечер, отдыхать и держать под рукой обязательно чистую воду. Но если вдруг настроение будет немножечко штормить, сделайте погромче радио «Лето» и слушайте яркие, любимые наши хиты. Танцуем под Шаде вместе с Молотом, Андрей Голубин и Мари Краймбрери. У нас с вами тоже скоро. Оставайтесь на радио «Лето» в умных колонках. Нас тоже приятно и легко слушать. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Всем, кто продолжает слушать радио «Лето», я желаю приятного аппетита, но время-то у нас обеденное. И еще, если у вас дома живет собака, передайте ей, пожалуйста, от меня сегодня отдельный привет. Хотя у меня живет кошка, но сегодня у нас Международный день собак, тех самых замечательных наших существ, которые умеют обычный день, вечер, утро, что угодно делать лучше, без единого слова, и понимают нас порой гораздо лучше, чем люди. Впереди у нас 20 минут музыки для вас и ваших питомцев, без перерывов на рекламу и разговоры. Ну, если вы слушайте нас дома или в отпуске «Виагра», «Елка», «Николай Носков» и «А-студио» радуют нас яркими и любимыми нашими хитами.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что диверсанты сняли яхту для доставки газопроводом больших объемов высокоэффективной взрывчатки в международные воды в районе датского острова Борнхольм. Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства к таймерам газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали в том же году 26 сентября. Обвиняемый гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур. Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения России доходов от продажи газа, пишет «Коммерсант». Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, рассказали в пресс-службе дипмиссии. Там подчеркивают, что подобные инциденты стали систематическими, а расследование до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов. При этом речь идет о прямом нарушении шведского законодательства, пишет газета «РУ». В Свердловской области затоплены более 300 домов, более 3000 приусадебных участков в 17 муниципалитетах. В пунктах временного размещения находится 18 человек. Ликвидируют последствия подтоплений более 300 человек, 90 единиц техники. За сутки от воды освободились более 180 частных жилых домов, почти 1500 приусадебных участков, 2 участка автодорог, сообщили сегодня в МЧС области. Спасатели оказывают адресную помощь, вывозят людей с подтопленных территорий. Организован подвоз питьевой воды. Продолжается расчистка русел рек и откачка воды, пишет «Новый день». На главной улице Нижнего Тагила, проспекте Ленина, остановят движение трамваев. Будут ремонтировать теплосети, сообщает «Тагил Лайф». Ремонтные работы должны были начаться накануне, 1 июля, но сроки перенесли из-за сильных дождей и паводка. Перекладывать сети решили, когда вода полностью уйдет. Подрядчик заменит 600 метров теплотрассы на улице Красноармейской от отделения Соцфонда России до перекрестка с улицей Газетной. После этого проведут работы на перекрестке с проспектом Ленина в Тагиле. Трамваи в этот период ходить по проспекту не будут. Машины пустят по одной полосе в каждую сторону, пишет «Комсомольская правда». Для студентов из 14 стран, которые учатся в Екатеринбурге, устроили туристический пикник у горы Волчиха, сообщает «Уральский меридиан». На пикник пригласили 30 участников Международного клуба дружбы, которые приехали из Саудовской Аравии, Индии, Хорватии, Таджикистана, Перу и других стран. Студентов посвятили в туристы на вершине Волчихи и накормили обедом в полевых условиях. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре текущего года, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

Ну а мы с вами, друзья, уверены, движемся туда, где сначала пятница, ну а потом уже и выходные, долгожданные, четверг в самом разгаре, а значит, все самое интересное еще впереди.

0: хочется продолжить общение после эфира, заглядывайте в нашу группу во ВКонтакте. Вы можете передать привет, оставить пожелание где-нибудь в комментариях или написать, какую песню особенно хочется услышать в эфире «Радио Лето». Самые теплые сообщения всегда приятно читать. Но у нас по-прежнему яркие любимые наши хиты. Слушаем вместе Мото, Вику Дайнека, а еще Зиверт и Сати Казанова украшают этот четверг.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ekaterinburg. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
1: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Хочется сказать девушке, бойтесь своих желаний, потому что вместо солнца потом и правда дожди неделями. Но не в эти выходные. Наконец-то солнце посмотрело расписание, решило, ладно, хватит. Пятница уже немного покапризничает. Ну а уже в выходные Екатеринбург получает лето, ну, такое прям классное, солнечное и очень теплое. Поэтому вспоминаем, где лежат наши солнечные очки, легкие платья, ну и, конечно, настроение выходного дня. А пока Владимир Пресняков, группа Total, Юлия Паршута и Айова у нас с вами дальше на Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Свердловские антимонопольщики не выявили сговоров на топливном рынке региона. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями управления ФАС Ольга Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день нет сигналов о том, что динамика цен – это результат каких-либо соглашений между участниками рынка, либо злоупотребления со стороны крупных участников, например, доминирующим положением. При этом, если на топливном рынке выявят недобросовестные действия, будут приняты соответствующие меры, пишет «Комсомольская правда». Напомню, топливо в регионе продолжает дорожать. Больше всего, почти на 5% подорожал бензин АЕ-92. Также регион испытывает дефицит автотоплива. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО – газобаллонное оборудование для автомобилей. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту и апрелю, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке ГБО испытывают наплыв клиентов, говорит источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки – 55 тысяч рублей, плюс оформление документов – еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка машин. Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге. Там будут оформлять визы для граждан третьих стран и для россиян, планирующих пребывание в этой балканской стране более месяца. Такие же центры появились в Москве, Архангельске, Мурманске и других городах. Пока россияне по-прежнему могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но после вступления страны в Евросоюз властям Черногории придется синхронизировать законы с европейскими. Это означает в том числе наличие более жесткого визового режима. Также Черногория готовится ужесточить миграционные законы, сложнее станет получить вид на жительство. «Уши, лапы, рок-н-ролл» – так называется большой фестиваль в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным, который пройдет в Екатеринбурге. 12 июля он состоится в «Свобода концерт-холле». Там состоятся конкурсы, яркие фотозоны, музыкальная программа со специальными гостями. Солистами Екатерининского оркестра Алексеем Петровым и артистом театра эстрады Вячеславом Ливановым. В 2 часа дня состоятся разные активности, конкурсы, сбор средств и кормов для животных. Вход бесплатный. На благотворительный концерт в 16:00 вход по билетам, но детей до 7 лет пустят бесплатно при наличии подтверждающих документов. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета «Ру». Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас пятница, 3 июля, и в Екатеринбурге будет облачно, друзья, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Песня о том, как важно беречь свои детские мечты и ценить то, что уже успели достичь прямо сейчас. Аня Плетнева и группа «Винтаж» на радио «Лето». Но мне кажется, что родные люди — это уже и про нас с вами, потому что мы регулярно с вами на одной волне делимся эмоциями, чувствами, мыслями и слушаем вместе яркие и любимые наши хиты вопреки расстояниям на нашем сайте radioletofm.ru. Через 10 минут у нас рубрика «Вкус жизни» об одном очень загадочном, может быть, необычном персонаже. Я, Катя Савельева, вам расскажу. Накануне мы послушаем с вами новый хит от группы Биз. А еще группа «Руки вверх» Мари Краймбрери из «Доспеха» прямо по курсу.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «грук». Что бы это могло быть? Это старое шотландское слово, которое обозначает человека или иногда другое живое существо, которое молча смотрит, как вы едите, в надежде, что ему или ей перепадет хотя бы кусочек. Не просит, не говорит, просто смотрит, но так выразительно. Ну, естественно, домашние питомцы – это чемпионы по груку. Но, если честно, люди такие тоже есть. Коллега, который сказал: «Нет-нет, я не голодный», а потом внимательно следит за вашей пиццей. Или друг, который вдруг решил сесть на диету, видит, как вы уминаете кусочек торта или еще одну зефиринку. Короче, все мы хотя бы раз были этим самым груком. Мне вообще нравятся такие слова. Они напоминают нам о том, что какие-то привычные ситуации настолько универсальны, что для них даже придумали отдельное название. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Пока мы с вами слушали Звонкова на радио «Лето», я заглянула в календарь. Оказывается, сегодня соседствуют очень разные поводы. Это Всемирный день НЛО, день уфолога, между прочим, и Международный день спортивного журналиста. Мне кажется, такой компании календарь давно не собирал. Всех, кто имеет отношение к этим праздникам, я искренне поздравляю. А музыку выбирайте себе по вкусу и настроению. У нас с вами на радио «Лето» целых 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Валерия, Юлиана Караулова, группа «Хай-Фай» и Егор Крид вместе с Артиком и Асти ждут вас. И в умных колонках, между прочим, тоже просто скажите «Включи радио «Лето».»

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Свердловские антимонопольщики не выявили сговоров на топливном рынке региона. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями управления ФАС Ольга Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день нет сигналов о том, что динамика цен – это результат каких-либо соглашений между участниками рынка, либо злоупотребления со стороны крупных участников, например, доминирующим положением. При этом, если на топливном рынке выявят недобросовестные действия, будут приняты соответствующие меры, пишет «Комсомольская правда». Напомню, топливо в регионе продолжает дорожать. Больше всего почти на 5% подорожал бензин АЕ-92. Также регион испытывает дефицит автотоплива. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО – газобаллонное оборудование для автомобилей. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту и апрелю, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке ГБО испытывают наплыв клиентов, говорит источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки – 55 тысяч рублей, плюс оформление документов – еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка машин. Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге. Там будут оформлять визы для граждан третьих стран и для россиян, планирующих пребывание в этой балканской стране более месяца. Такие же центры появились в Москве, Архангельске, Мурманске и других городах. Пока россияне по-прежнему могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но после вступления страны в Евросоюз властям Черногории придется синхронизировать законы с европейскими. Это означает в том числе наличие более жесткого визового режима. Также Черногория готовится ужесточить миграционные законы, сложнее станет получить вид на жительство. «Уши, лапы, рок-н-ролл» – так называется большой фестиваль в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным, который пройдет в Екатеринбурге. 12 июля он состоится в «Свобода концерт-холле». Там состоятся конкурсы, яркие фотозоны, музыкальная программа со специальными гостями. Солистом Екатерининского оркестра Алексеем Петровым и артистом театра эстрады Вячеславом Ливановым. В 2 часа дня состоятся разные активности, конкурсы, сбор средств и кормов для животных. Вход бесплатный. На благотворительный концерт в 16:00 вход по билетам, но детей до 7 лет пустят бесплатно при наличии подтверждающих документов. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета «Ру». Официальный доллар 78.27. Евро 89.18.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Снова здравствуйте, друзья. Продолжается четверг, и через пару минут мы с вами поговорим о том, что помогает восстановить силы. Здесь, нам с вами на земле, женьшень, между прочим, модное слово из прошлого. Или это все-таки действительно полезная вещь? Давайте разбираться вместе. А до этого послушаем с вами Сергея Лазарева, группу А-студио вместе с отпетыми мошенниками. А еще Полина Гагарина, ее «Меланхолия» ждет вас дальше.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня про женьшень, один из самых известных природных адаптогенов. То есть он помогает организму легче переносить стресс, большие нагрузки и период восстановления. Главные активные вещества женьшеня – это гензиназиды. Именно их сегодня больше всего изучают. Что действительно умеет женьшень? Ну, во-первых, мягко уменьшать ощущение хронической усталости и поддерживать нашу с вами работоспособность. Во-вторых, есть данные, что он помогает памяти, концентрации внимания и скорости мышления. Еще его изучают за влияние на иммунитет, уровень сахара в крови и холестерина. Интересно, что женьшень давно вышел за пределы аптек. Его экстракт часто добавляют в косметику и считается, что он помогает коже дольше оставаться упругой и защищает клетки от окислительного стресса. Ну а в Азии его до сих пор используют как обычный продукт. Заваривают чай, добавляют в супы и даже томят с курицей. Если вы решите попробовать, лучше выбирать не сладкие энергетические напитки с надписью «женьшень», а стандартизированный экстракт или капсулы. Обычно их принимают курсом 3-6 недель, утром или днем. И важный момент беременным, кормящим людям, с диабетом, детям или если у вас высокое давление, нарушение сердечного ритма, а еще принимаете препараты для разжижения крови, женьшень без консультации врача не рекомендую. Все-таки это не просто корень, а растение с активными веществами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Темпы настроения на радио «Лето Максима». Скоро мы с вами уже отправляемся в дорогу под яркие любимые наши хиты. Хотя у кого-то еще дел не в проворот в этот четверг. В машине, в офисе, в наушниках слушайте нас, даже если вы далеко от Екатеринбурга. Включайте нас через radioleto.fm.ru. Огромный вам привет и 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Ярких хитов от группы «Добро», гостей из будущего и еще «Бандера» ждет нас. Дорога к морю. Оставайтесь с нами, здесь тепло 24/7. Звук поставь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила Эльвира Набиуллина. Использовать этот вид нацвалюты начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия, напомнила глава ЦБ. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать и как лучше развивать, цитирует «Коммерсант» выступление Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе ЦБ. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится под контролем, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыты низководные мосты, что создает угрозу безопасности, пишет портал Е1. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дорогое топливо. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза с конца мая и до начала июля, пишет агентство ЯН. Часть фермерских хозяйств продолжает работу на остатках топлива, которое приобрели до начала сбоя на топливном рынке страны. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автомобильные заправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мороженое. Чтобы не нанести вред здоровью, надо смотреть на этикетку, проверять жирность мороженого. Также важно оценивать витрину, в которой продукт хранят. Нужно, чтобы холодильное оборудование работало, а температурный режим соблюдали. По внешнему виду продукт должен быть нежным и кремовым, без крупных кристаллов льда. Слишком рыхлое, либо наоборот каменное мороженое может указывать на нарушение рецептуры. Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из рейтинга аналитического агентства NAMP. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Пятерку замкнула Доха в Катаре, а за ней следует Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов оказался в Нижнем Новгороде. В мировом рейтинге это 59-е место. Москва по безопасности на 117-й строчке, а Санкт-Петербург на 137-м месте. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас пятница, 3 июля, и в Екатеринбурге будет облачно, друзья, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай же.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Вам я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Яркие и любимые наши хиты мы продолжаем слушать вместе с вами. Теперь уже многие и за рулем. И пока Lamborghini и BMW показывают миру свои новинки, у нас тоже есть автомобильные новости. Lada Vesta становится современнее, обещает полноценный климат-контроль и систему, через которую можно прямо в приложении посмотреть, сколько осталось топлива и закрыта ли ваша дверца. Ну, кажется, что автомобили уже все больше заботятся о нас с вами. Но мы на радио лето не отстаем. С нами Иракли, дискотека «Авария», Мот и Зиверт в дуэте. А меня зовут Катя Савельева. Мы по-прежнему вместе на радио лето.
1: Радио лето. Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
5: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте urofootballfest.ru. Екатеринбург. 0 плюс. АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Как сказал один умный человек, самое красивое в людях – это их странности. Наверное, потому что они делают нас настоящими. Ну и Владимир Пресняков это тоже только что подтвердил. А всем, кто прямо сейчас в пробке застрял или едет себе спокойно, но нервничает, потому что хотелось бы машин поменьше, знаете, мы начинаем считать время, и таким образом наш мозг только сильнее злится. Лучше выбрать какую-то маленькую задачу на дорогу. Пробка от этого не исчезнет, а вы успеете сделать какое-то важное дело и выровняйте свое настроение. А наша музыка всегда поддержит Нюша, Юлиана Караулова, Дима Маликов и Мари Краймбери прямо по курсу.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус «Минск-Анапа». Легкие ранения получили два водителя из Гомельской области. Пассажиры автобуса, атакованного на таможенном переходе «Красный камень», не пострадали. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ. Автобус выполнял регулярный рейс, который официально проходит по этому маршруту. В Свердловской области на утро четверга были подтоплены более 300 коттеджей и дач и 3 с лишним тысячи приусадебных участков в 17 муниципалитетах. За сутки вода после проливных дождей ушла с территории почти 200 жилых домов. Кроме этого, от воды освободились две дороги и около 1500 огородов. Спасатели МЧС продолжают работу в подтопленных районах. Несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпало в понедельник, вода еще в может прибывать. До конца дня повышение уровня часовой возможно на территории поселка Староуткинск, сообщили в региональном управлении МЧС. В это же время добровольцы Алексея Вихарева помогают устранить последствия паводка в Нижних Сергах. В городе работают активисты волонтерского центра депутата. Они восстанавливают церковный музей в Крестовоздвиженском храме, который попал в зону подтопления после сильных дождей. Алексей Вихарев помогает храму с 2019 года. За это время был проведен масштабный ремонт. Отмечу, волонтеры депутата сейчас также работают и в Кушве. Уже больше недели они устраняют последствия смерти. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, об этом пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины, а также Нидерландов. Речь об этом идет в релизе Роскомнадзора. Хакеры атаковали телеком-отрасль. Максимальное количество инцидентов при этом коснулось Центрального федерального округа. Ученые смогли объяснить происхождение кровавого водопада в Антарктиде. Загадочное явление зафиксировали почти 10 лет назад у ледника Тейлора. Кровавый водопад получил свое название из-за ярко-красного цвета. Его воде придает растворенное трехвалентное железо. Оно окисляется, контактируя с воздухом. Источником водопада является подледное озеро, изолированное от поверхности около 1,5 миллиона лет назад. Бактерии, которые существуют в нем, без солнца и кислорода получают энергию за счет окисления железа и серных соединений. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Свободный полет отправляется Андрей Губин, которого мы с вами слушали прямо сейчас на радио «Лето». Самые солнечные хиты мы продолжаем с вами слушать вместе, друзья.

0: Снова привет всем, кто слушает нас в Екатеринбурге и за пределами через сайт radioletofm.ru умной колонки. Ну и через 10 минут я расскажу о растении, которое когда-то считалось чуть ли не секретом вечной, ну если не молодости, то энергии. Это женьшень. Он правда помогает стать бодрее или это миф? Расскажу в рубрике «Вкус жизни», а пока мы движемся с вами дальше. Бодрость нам с вами дарят Ёлка, Егор Крид и группа Тутси.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «грук». Что бы это могло быть? Это старое шотландское слово, которое обозначает человека или иногда другое живое существо, которое молча смотрит, как вы едите, в надежде, что ему или ей перепадет хотя бы кусочек. Не просит, не говорит, просто смотрит, но так выразительно. Ну, естественно, домашние питомцы – это чемпионы по груку. Но, если честно, люди такие тоже есть. Коллега, который сказал: «Нет-нет, я не голодный», а потом внимательно следит за вашей пиццей. Или друг, который вдруг решил сесть на диету, видит, как вы уминаете кусочек торта или еще одну зефиринку. Короче, все мы хотя бы раз были этим самым груком. Мне вообще нравятся такие слова. Они напоминают нам о том, что какие-то привычные ситуации настолько универсальны, что для них даже придумали отдельное название. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

слушали крутого Алсу прямо сейчас и песни о том, что в самом деле мы можем себе рисовать портрет другого человека во всех красках, а в итоге с нами оказывается тот, кто нам нужен в определенный момент нашей жизни. Еще немного ностальгии нам с вами не помешает. Говорят, что она помогает избавиться от скуки и служит ресурсом, помогающим справляться со стрессом. Поэтому у нас так много ярких, любимых, знакомых нам с вами хитов. И звонки с его ностальгией уже через несколько секунд. Группа «Сливки», «Отпетые мошенники» и «Руки вверх». У нас с вами тоже скоро.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила, как ситуация с топливом в России влияет на экономику страны. Банк России исходит из временного характера происходящего и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Председатель Совета директоров Банка России также добавила, что правительство страны на данный момент может принимать разные меры, включая и временные, и административные ограничения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на белорусский туристический автобус. Это произошло сегодня в Брянской области. В Рио губернатора этого региона Егор Ковальчук сообщил СМИ, что белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область, а шестеро россиян остаются в пункте временного размещения. В результате атаки беспилотника в районе таможенного перехода «Красный камень» пострадали два водителя. Среди 19 пассажиров автобуса «Минск-Анапа» пострадавших нет. В Первоуральске запустили насосную станцию, которую в начале недели вывели из строя проливные дожди. В администрации города сообщили, что обследование тепловых пунктов и насосных станций в городе продолжается. Жители Первоуральска в это же время снова сообщают о грязной воде, которая идет из водопровода. Сегодня и завтра в Первоуральске должны провести внеплановую промывку и дезинфекцию водозаборных скважин. Об этом пишет «Новый день». В прошлом году в Екатеринбурге удалось пресечь больше 2000 нарушений правил движения со стороны самокатчиков. Это удалось сделать за счет контроля, который власти города установили для кикшеринговых компаний. В госавтоинспекции добавили, что рост количества ДТП со средствами индивидуальной мобильности в Екатеринбурге произошел параллельно с увеличением количества электросамокатов на улицах. Если в 2020 году в городе их было около 4500, то теперь 17 тысяч, пишет КП Екатеринбург. Британская принцесса Анна вышла в свет, надев платье 42-летней давности. В соцсетях жители Лондона активно обсуждают видео, на котором младшая сестра Карла III в макси-платье лимонного цвета с цветочным принтом и разрезом до колена. 75-летняя дочь Елизаветы II это же самое платье надевала в 1984-м во время поездки в Гамбию. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас пятница, 3 июля, и в Екатеринбурге будет облачно, друзья, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето.

никому, кроме вас, я не расскажу, что же значит слово «груг». Совсем скоро в рубрике «Слово дня». Что оно обозначает, я расскажу всем, кто остается вместе с нами на 98.9 FM. Небольшой спойлер. С едой это слово гораздо сильнее связано, чем может показаться на первый взгляд. Мы едем дальше. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Иванушки Интернешнл и Люся Чеботина. От нашего столика вашему. Ну, если у вас уже вечерний мацион. Ну и легкого пути тем, кто слушает нас за рулем.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня про женьшень, один из самых известных природных адаптогенов. То есть он помогает организму легче переносить стресс, большие нагрузки и период восстановления. Главные активные вещества женьшеня – это гензиназиды. Именно их сегодня больше всего изучают. Что действительно умеет женьшень? Ну, во-первых, мягко уменьшать ощущение хронической усталости и поддерживать нашу с вами работоспособность. Во-вторых, есть данные, что он помогает памяти, концентрации внимания и скорости мышления. Еще его изучают за влияние на иммунитет, уровень сахара в крови и холестерина. Интересно, что женьшень давно вышел за пределы аптек. Его экстракт часто добавляют в косметику и считается, что он помогает коже дольше оставаться упругой и защищает клетки от окислительного стресса. Ну а в Азии его до сих пор используют как обычный продукт. Заваривают чай, добавляют в супы и даже томят с курицей. Если вы решите попробовать, лучше выбирать не сладкие энергетические напитки с надписью «женьшень», а стандартизированный экстракт или капсулы. Обычно их принимают курсом 3-6 недель, утром или днем. И важный момент беременным, кормящим людям, с диабетом, детям или если у вас высокое давление, нарушение сердечного ритма, а еще принимаете препараты для разжижения крови, женьшень без консультации врача не рекомендуют. Все-таки это не просто корень, а растение с активными веществами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

тоже вечер уже окончательно вступил в свои права, а это значит время отдыхать. Поэтому я, Катя Савельева, откланиваюсь. Мы завтра услышимся снова в 11 часов утра. Ну а если заглянуть вот прям сегодня в звездное расписание на следующий день, 3 июля, там совет простой: не тянуть одеяло только на себя. День как будто просит нас найти баланс между «я хочу» и «мне важно, чтобы рядом тоже было хорошо». Приятного вечера и баланса я желаю вам и сегодня с музыкой от Жанны Фриски, Зиверт, Ума Турман и Мота. С компанией сделать это будет весьма себе легко. Услышимся, берегите себя и свое настроение. До завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Глава Банка России заявила об отсутствии переохлаждения в экономике страны. В ней есть структурные и отраслевые проблемы, заявила Эльвира Набиуллина. Она также пояснила, что структурные проблемы фиксируют там, где есть ограничения по экспорту. В среду глава ЦБ рекомендовала использовать саму фразу «переохлаждение экономики» аккуратнее. Председатель Банка России в середине недели прокомментировала высказывание главы Сбербанка

0: Герману Грефу и его призыв снижать ключевую ставку, напоминает «Коммерсант». Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета «Ру». А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 78.27 и евро 89.18.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале в МАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. «Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем», цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас пятница, 3 июля, и в Екатеринбурге будет облачно, друзья, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Очень сложно.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тараскина.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Ароматы ванили.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Лето» 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: своим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.